Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N-Radio для тех, кто любит настоящую музыку.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сеть магазинов Remax напоминает: зима близко. А значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. Remax – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Remax.
2: И кстати, статистика подсчитала, что маленькие дети в возрасте 3-4 лет ежедневно произносят 12 тысяч слов и задают около 900 вопросов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
2: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
3: И, кстати, взрослый осьминог может протиснуться через отверстие размером с 10-копеечную монету. Все это благодаря отсутствию костей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка.

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости-бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71. Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
3: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.
5: Goodbye to you, my trusted friend.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому.

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
3: И кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на Н-радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
4: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
5: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио. Лето проносится стремительно.
1: Но осень не застанет врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
0: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
1: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
2: Балуйте свои ножки на каждом шагу.

0: Автовек рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71. Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
5: Сеть магазинов «Ремекс» напоминает: зима близко, а значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Icon» или «Pirelli» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41, Южный Металлург.

0: Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Римэкс.
1: И, кстати, нюх собаки в 1000 раз сильнее, чем у человека.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio. Лето проносится стремительно.
1: Но осень не застанет врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
0: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
1: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
2: Балуйте свои ножки на каждом шагу.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: улицу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРЭ».

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
7: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
8: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41

0: Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Римэкс.
1: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
2: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
1: Живой юмор, острые шутки.
2: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
1: Такое бывает нечасто.
2: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж, начало в 20.00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
3: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
4: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
5: И, кстати, суммарная длина кровеносных сосудов в нашем теле достигает 100 тысяч километров.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда. Производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
3: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
4: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
5: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого... Диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
6: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
7: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41, Южный Металлург.

0: Ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах Римэкс.
1: И кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Man, that's rock and roll.
1: Реклама на N-Radio. Лето проносится стремительно.
2: Но осень не застанет врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
1: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
2: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
3: Балуйте свои ножки на каждом шагу.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплее? Теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
7: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
6: Живой юмор, острые шутки.
7: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
6: Такое бывает нечасто.
7: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
8: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
9: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
10: И кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
11: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
6: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
7: Сеть магазинов Remax напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. Remax снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин Icon или Pirelli шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6 99 41 южными.

0: ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах RE/MAX.
1: И кстати, скорость тьмы равна скорости света.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Лето проносится стремительно.
1: Но осень не застанет врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
0: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
1: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
2: Балуйте свои ножки на каждом шагу.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
5: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
4: Живой юмор, острые шутки.
5: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
4: Такое бывает нечасто.
5: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
6: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
7: Категория 18+. Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
8: И, кстати, книги о Гарри Поттере – самые запрещаемые в Америке из-за пропаганды оккультизма, язычества и отрицания христианских ценностей.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
4: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
5: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
4: Живой юмор, острые шутки.
5: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
4: Такое бывает нечасто.
5: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
6: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
7: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиз на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
8: Кислиз на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиз на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
9: Сеть магазинов «Римэкс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Римэкс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Айкон» или «Пирелли» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Римэкс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Римэкс».
10: И, кстати, взрослый осьминог может протиснуться через отверстие размером с 10-копеечную монету. Все это благодаря отсутствию костей.
11: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио» 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio. Лето проносится стремительно.
1: Но осень не застанет врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
0: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
1: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
2: Балуйте свои ножки на каждом шагу.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
7: И кстати, первый перевод Гамлета на русский язык выполнил писатель Александр Сумароков и озаглавил «Омлет принц датский».
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вы...

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Автовек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
4: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
3: Живой юмор, острые шутки.
4: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
3: Такое бывает нечасто.
4: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
5: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
6: Категория 18+. У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
7: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
8: Сеть магазинов «Ремекс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Icon» или «Pirelli» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Ремекс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Ремекс».
9: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Radio. Лето проносится стремительно.
1: Но осень не застанет врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
0: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
1: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
2: Балуйте свои ножки на каждом шагу.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
4: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
5: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ», 2026 год.
6: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
7: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8-991-199-02-22.
8: И кстати, дождь содержит витамин В12.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио. Лето проносится стремительно.
1: Но осень не заставит врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
0: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
1: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
2: Балуйте свои ножки на каждом шагу.
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограммов. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НР.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Слышали? В Новоуральске будет проходить настоящий стендап-концерт.
3: 17 октября в кафе «Гости бар» приезжает сам Дмитрий Александров.
2: Живой юмор, острые шутки.
3: Приходите с компанией и посмейтесь от души.
2: Такое бывает нечасто.
3: Цена входа 1000 рублей. В данную стоимость также входит концерт, дискотека и караоке. Ленина, 79, второй этаж. Начало в 20:00. Бронь столов по телефону 4-65-71.
4: Скорее занимай свое место. Их количество ограничено.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
5: И кстати, в Китае запрещено спасать тонущего человека, так как это является вмешательством в его судьбу.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина, 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
6: Кислиц на Ленина, 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина, 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
7: Сеть магазинов «Ремекс» напоминает. Зима близко. А значит, пришло время переобуваться. «Ремекс» снова объявляет вашу любимую акцию. При покупке комплекта зимних шин «Icon» или «Pirelli» шиномонтаж в подарок. Запись на шиномонтаж по телефонам 6-99-41, Южный микрорайон, 7-3-4-6, 15-й микрорайон. Внимание предприятиям, работающим с НДС. Товар отпускается с учетом НДС 22%. «Ремекс» – ваш надежный партнер более 25 лет. Подробную информацию об организаторе, количестве товара и сроках проведения акции узнавайте в шинных центрах «Ремекс».
8: И, кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь – до 80 лет.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «N-Radio».

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio. Лето проносится стремительно.
1: Но осень не застанет врасплох. Магазин «Галашуз» обо всем позаботился. Новая осенне-зимняя коллекция обуви уже в продаже.
0: Качественная, комфортная, стильная обувь. Как всегда, в «Галашуз».
1: А вся летняя коллекция обуви и сумок продается со скидкой до 30%. Разве нужен еще повод, чтобы заглянуть в «Галашуз»? Приходите на Комсомольскую, 12.
2: Балуйте свои ножки на каждом шагу.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, у человека почти в два раза меньше извилин в коре головного мозга, чем у дельфина.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРЭ».

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 октября.
1: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи? В ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
2: У каждой девочки должна быть теплая шапка. А тем, кому нужно тепло, красиво и недорого, диктую адрес. Кислиц на Ленина 20. Огромный выбор и низкие цены. Я не договорила. Там и женские шапки есть. Много женских шапок. На всех хватит!
3: Кислиц на Ленина 20. Очень много модных шапок. Кислиц на Ленина 20. И каждый день что-нибудь новенькое.
4: И, кстати, мыслительные процессы сжигают калории.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «Сом» и получаете 20% от суммы на карту «Сом». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
3: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «Сом», 2026 год.
4: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
5: И кстати, в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, если во время зевания коснуться языка, то вы прекратите зевать.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Внимание! Математика выгодного ремонта. Покупаете обои в строительном магазине «СОМ» и получаете 20% от суммы на карту «СОМ». Реальные бонусы на реальные покупки. Оплачивайте ими до половины следующего чека. Торопитесь, предложение ограничено.
2: Акция с 21 сентября по 4 октября. Подробности в магазине «СОМ» 2026 год.
3: И, кстати, «СОМ-самец» держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Открылся автокомплекс «Океан» на автотранспортников 6. Качественный шиномонтаж для легковых и грузовых автомобилей. Сезонное хранение колес, велосипедов и другой техники. Мойка легковых и грузовых автомобилей, а также любой спецтехники. Работает мойка самообслуживания. Полировка фар и автомобиля. Нанесение защитных керамических составов. Запись по телефону 8 991 199 02 22.
2: И кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.
3: Hey, what's up,

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Дзен Радио. 107,9 МГц.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: N-Radio для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Don't close your heart.